0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре диамурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеяр, Туркияның тети радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза радиосы.
11: Эво, Ифонетис, Турция.
5: Олди Радио Глас Туркия.
0: Гидар Реди Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның пети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангудиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни Радио Са.
17: Айч, Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
12: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овозу радиосу.
6: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарреби амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangi radio ya?
1: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арсен Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России и зоны конфликта в Африке –

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мекканское соглашение между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом призвано помочь странам исламского мира преодолеть общие вызовы. Сомалийцы провели демонстрации в знак благодарности Турции за оказываемую их стране поддержку. Турецкая оборонная промышленность сделала еще один шаг в развитии собственной системы противовоздушной обороны. Компания «Ракетсан» успешно испытала ракету «Сунгур». Отношения между Арменией и Россией обрели новое качество и содержание, охватывая широкий круг вопросов повестки дня. Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году пройдет не в Сочи, а в московском регионе. Ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается на фоне нестабильности в Басрийском заливе, поскольку значительные объемы нефти выпадают из международной системы поставок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Мекканское соглашение между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом призвано помочь странам исламского мира преодолеть общие вызовы. Президент заявил, что подписанное в прошлом месяце совместного оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном стало шагом, призванным подать сигнал всему исламскому миру. Выступая в понедельник вечером перед молодежью в северной провинции Самсун, Эрдоган отметил наличие позитивных изменений в связи с соглашением. Саудовская Аравия, Пакистан и Турция сделали шаг. Этим шагом давайте подадим сигнал исламскому миру. Есть позитивные изменения, заявил турецкий президент. Эрдоган также подчеркнул усилия Турции по преодолению проблем, с которыми сталкивается исламский мир. По его словам, Анкара стремится как можно скорее помочь справиться с трудностями в регионе и вкладывает свой вес в это направление. «Мы не можем относиться к этому вопросу легкомысленно», – добавил президент Турции.
0: Сомалийцы провели демонстрации в знак благодарности Турции за оказываемую их стране поддержку. Заместитель директора по коммуникациям и связям с общественностью канцелярии премьер-министра Сомали Насра Башир Али разместила кадры с демонстрации на своей официальной странице в Facebook. В своей публикации Али написала: «В разных местах проходят демонстрации в знак благодарности Турецкой Республике за то, что она поддерживает Сомали и оказывает нашей стране помощь. Спасибо, Турция». На опубликованных кадрах видно, что участники акции, среди которых

0: которых было много женщин, заполнили трибуны и держали в руках флаги Туркии и Сомали. Демонстранты развернули большой турецкий флаг, выразив благодарность Туркии за поддержку, оказываемую Сомали.
1: Турецкая оборонная промышленность сделала еще один шаг в развитии собственной системы противовоздушной обороны. Компания «Ракетсан» успешно испытала ракету «Сунгур» с мобильного комплекса «Бурдж», поразив движущуюся цель. Испытание стало новым этапом в развитии многоуровневой ПВО компании и продемонстрировало возможность совместного применения двух турецких разработок в составе единой мобильной платформы. «Бурдж» представляет собой систему ПВО нового поколения, объединяющую ракетное и пушечное вооружение. Комплекс может использовать ракеты «Сунгур» вместе с 20 или 30 миллиметровой пушкой, а для обнаружения и сопровождения целей оснащается активными и пассивными сенсорами. «Сунгур» предназначена для защиты мобильных подразделений, стационарных объектов и позиций на поле боя от воздушных угроз на малой дальности. Дальность действия ракеты превышает 8 километров. Одним из преимуществ системы является ее универсальность. «Сунгур» изначально создавалась с возможностью интеграции на различные платформы. Успешный запуск с «Бурдж» расширяет возможности Туркии по созданию собственной эшелонированной противовоздушной обороны, объединяющей различные средства обнаружения и поражения воздушных целей.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Отношения между Арменией и Россией обрели новое качество и содержание, охватывая широкий круг вопросов повестки дня. Об этом заявила депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» Сона Казарян, беседуя с журналистами в парламенте. Если у Российской Федерации есть предложение о выводе военной базы, то Республика Армения не станет возражать, добавила она. При этом одновременно стало известно о временной приостановке поставок российского газа в Армению по одному из ключевых маршрутов. Компания «Газпром Армения» сообщила, что с 15 по 25 сентября поставки природного газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ» Закавказье будут временно прекращены в связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Компании подчеркнули, что приостановка поставок не приведет к ограничениям для потребителей республики. В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана, говорится в сообщении. Компания «Газпром Армения» является 100% дочерним предприятием российского холдинга «Газпром» и монопольным поставщиком российского природного газа для внутреннего потребления в Армении.
1: Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году пройдет не в Сочи, а в московском регионе. По данным Financial Times, причиной переноса заседания стали опасения Кремля по поводу атак украинских беспилотников. Решение, как утверждает газета, было принято по настоянию Службы безопасности президента России. Изначально около 120 приглашенных участников должны были приехать на мероприятие в Сочи. Однако в августе организаторы сообщили об изменении места проведения. По информации Financial Times, решение связано с опасениями по поводу украинских беспилотников средней и большой дальности, способных атаковать объекты в южных регионах России. При этом официальные организаторы клуба подтвердили новое место проведения, но не назвали угрозу беспилотников причиной переноса. Поэтому утверждение о связи с атаками остается версией, которую приводит Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание отмечает, что украинские беспилотники в последние месяцы неоднократно атаковали объекты в российских регионах, включая энергетическую и логистическую инфраструктуру. На этом фоне Кремль усиливает меры безопасности вокруг ключевых мероприятий и поездок российского руководства.
0: Израиль повысил уровень боеготовности военно-морских сил на фоне растущей обеспокоенности продвижением йеменского движения хуситов в районе стратегически важного Бабель-Мандебского пролива. Об этом в воскресенье сообщила газета «Едиот Ахронот». Издание отмечает, что израильские службы безопасности внимательно следят за развитием событий после того, как хуситы расширили свое присутствие на побережье Красного моря и укрепили позиции вокруг этого ключевого морского пути. Израильские эксперты, которых цитирует газета, считают, что возможности хуситов влиять на судоходство здесь значительно расширились после вывода правительственных войск Йемена с острова Перим, также известного как Маюн, расположенного у входа в пролив. На этом фоне в Израиле усилились опасения за безопасность коммерческих судов, следующих через Бабель-Мандебский пролив. В некоторых местах его ширина составляет около 18 километров. По оценкам израильской стороны, хуситы могут использовать для атак на суда ракеты и начиненные взрывчаткой катера. Внутри израильских силовых структур также звучит критика в связи с неспособностью региональных игроков остановить продвижение хуситов. На фоне этих рисков командующий ВМС Израиля вице-адмирал Эйаль Харель распорядился повысить боеготовность военно-морских сил и центров управления, а также развернуть дополнительные силы в море.
1: Ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается на фоне нестабильности в Басрийском заливе, поскольку значительные объемы нефти выпадают из международной системы поставок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в Москве. Он отметил, что огромный объем нефти выпадает из рынка. По словам представителя Кремля, Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить достаточный уровень поставок на внутренний рынок, что также влияет на ситуацию на международном рынке. Заявления Пескова прозвучали на фоне закрытия саудовского нефтепровода «Восток-Запад» после атаки на объект. Это создало дополнительные риски для мировых поставок и цен на энергоносители. По трубопроводу прокачивалось от 4 до 5 миллионов баррелей нефти в сутки, около 4-5% общемирового объема поставок. Отдельно Песков приветствовал призывы к Киеву прекратить удары по гражданской экономической инфраструктуре России. В частности, он положительно оценил обращение президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить атаки на объекты по производству дизельного топлива, мотивированное опасениями за экономику США. Комментируя сообщения западных СМИ о том, что Украина проигрывает в конфликте, Песков заявил, что ход событий на поле боя становится все более понятным западным аналитикам и специалистам. По его словам, заявление о наличии у Украины потенциала для противостояния российскому давлению изначально были большим заблуждением. Уважаемые слушатели, это были новости.

российские военные продолжат действовать по всей территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаке в районе украинско-польской

границы. Поводом стали сообщения о том, что незадолго до российского удара по железнодорожному составу по тому же маршруту прошел поезд, в котором находилась группа европейских политиков и дипломатов. Речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют задачи по всей Украине и будут продолжать это делать, заявил Песков. Он также утверждает, что российские силы ежедневно укрепляют свои позиции и продолжают двигаться к поставленным Москвой целям. Одновременно Кремль приветствовал призыв президента США Дональда Трампа к Украине прекратить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива. Песков связал ситуацию на нефтяном рынке прежде всего с новым ростом напряженности в районе Басрийского залива. Россия, по его словам, временно ограничила экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить внутренний рынок. После удовлетворения внутреннего спроса Москва может рассмотреть отмену запрета и вновь направить дополнительные объемы топлива на мировой рынок, добавил представитель Кремля. Украинская сторона на момент публикации последние заявления Пескова не комментировала.

В ночь на 15 сентября атаке подверглась Самарская область, где средства противовоздушной обороны сбили более 40 беспилотников. В Сызрани удар пришелся по местному нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти», где, согласно ОСИНТ-анализу кадров очевидцев, загорелись установки ЛО-АВТ и резервуары с нефтью, а в жилых домах неподалеку выбило стекла. В Ростовской области под массированный ракетный и дроновый удар попал «Таганрог». Помимо склада «Озон», повреждения получили сельхозпредприятия, газовая труба, жилые дома и учебные заведения, а на территории авиационного комплекса имени Бариева и автомобильного завода зафиксированы пожары. По сообщениям украинских мониторинговых каналов и местных жителей, взрывы и последующие задымления также зафиксировали на территории завода «Сибряков-цемент» в Михайловке Волгоградской области, где перед этим объявляли воздушную тревогу. Удары по регионам наносились на фоне крупнейшей атаки. По данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа над 16 субъектами страны и акватории Черного моря.

В ночь на понедельник, 14 сентября, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Сочи и микрорайоне Дагомыс, повредив три частных дома, нежилое здание и территорию вблизи тоннеля. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась пяти местным жителям, включая ребенка. При этом одного взрослого пришлось госпитализировать. На фоне работы систем ПВО и серии взрывов властям пришлось временно ограничить работу международного аэропорта города. По заявлению Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акватории Черного моря. В частности, над Ростовской областью были сбиты около 50 беспилотников, что привело к повреждению линии электропередачи и обесточиванию 30 частных домов. В Белгородской области зафиксировано 90 атак за сутки, в результате которых ранения получили 4 человека. Массированная воздушная кампания последовала за инцидентом в Татарстане, где накануне при атаке беспилотника на Нижнекамск погибли две девушки, находившиеся в автомобиле. Украинские военные источники и Асинт-аналитики заявляют, что целью ночной атаки в районе Дагомыса стала позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины системно наносят удары по объектам военной инфраструктуры и систем ПВО противника для снижения его боевого потенциала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о том, что Польша якобы смогла бы быстро победить Россию в случае военного столкновения. «Русофобия головного мозга», написала Захарова в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию высказыванием Сикорского. «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Глава МИД Польши сделала это заявление на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве. По словам Сикорского, польские вооруженные силы обладают значительным преимуществом в авиации. Он также заявил, что Польша якобы могла бы уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов за 6 недель, а оставшуюся часть вывести из строя. Высказывания польского министра прозвучали на фоне роста напряженности между Россией и странами НАТО. Ранее Сикорский призывал усилить военные учения вблизи Калининградской области, заявляя, что такие действия могли бы вынудить Москву перебросить туда часть сил с украинского направления. В Москве неоднократно заявляли, что наращивание военной активности НАТО у российских границ создает дополнительную угрозу безопасности. Российские власти также предупреждали, что будут принимать необходимые меры для защиты Калининградской области.

0: Данные последних месяцев о расширении контактов между хуситами в Йемене и действующей в Сомали группировкой «Аш-Шабаб» в таких областях, как беспилотные летательные аппараты, взрывные системы и военная подготовка, указывают на новую тенденцию, за которой необходимо внимательно следить с точки зрения безопасности Красного моря и Африканского рога. Имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что «Аш-Шабаб» располагает дальнобойными ударными беспилотниками хуситов, противокорабельными системами или передовыми ракетными возможностями. Более того, можно сказать, что «Аш-Шабаб» пока не достигла уровня, позволяющего ей воспроизвести способность хуситов атаковать морские суда. Однако основной стратегический риск связан не столько с передачей готовых систем вооружения, сколько с передачей на сомалийскую территорию технических знаний и опыта, накопленных хуситами за многие годы. Важное значение имеют сведения о встрече высокопоставленных представителей двух группировок в Сане в марте 2024 года, а также информация о том, что в том же году «Аш-Шабаб» принимала в Сомали представителей хуситов и одного гражданина Ирана. Утверждается, что на встречах обсуждались поставки и использование беспилотников, способных нести взрывчатые вещества, а связанные с хуситами военные специалисты проводили на территориях, контролируемых «Аш-Шабаб», обучение модификации дронов, изготовлению самодельных взрывных устройств и обслуживанию оружия. Таким образом, это развитие событий ставит вопрос о возможности перехода от ограниченных и ситуативных контактов между двумя организациями к более устойчивому техническому сотрудничеству. В этом контексте принципиально важно различать передачу возможностей и передачу оружия. Оружейную систему можно захватить или уничтожить, однако передача организации знаний о производстве, модификации и техническом обслуживании вооружений может иметь гораздо более долгосрочные последствия. Согласно информации в некоторых источниках в открытых СМИ, приобретение «Аш-Шабаб» навыков локальной модификации, сборки и со временем производства беспилотных летательных аппаратов может стать более стратегически значимым событием, чем отдельные поставки оружия. Такая трансформация может позволить «Аш-Шабаб» частично компенсировать существующий дисбаланс сил за счет недорогих систем. Вероятнее всего, первоначальный эффект проявится не в Красном море, а во внутреннем балансе сил в сфере безопасности Сомали. Федеральное правительство Сомали, благодаря поддержке таких партнеров, как Тюркия и США, обладает значительным превосходством в воздухе над «Аш-Шабаб». Приобретение «Аш-Шабаб» ударных одноразовых беспилотников или более совершенных средств противовоздушной обороны может усилить давление на базы, логистические центры, аэропорты и критически важную инфраструктуру сомалийских сил безопасности. В открытых источниках также обращается внимание на то, что приближение возможностей «Аш-Шабаб» в сфере беспилотников к уровню хуситов может ослабить существующее воздушное превосходство и укрепить способность группировки к перегруппировке и захвату новых территорий. С точки зрения безопасности Красного моря и Аденского залива риск представляется более долгосрочным. Основные районы деятельности «Аш-Шабаб» расположены на юге и в центральной части Сомали, что в настоящее время затрудняет для группировки возможность создавать постоянную угрозу торговому судоходству в Аденском заливе. Однако ситуация может измениться в случае расширения ее ограниченного присутствия на севере Сомали, особенно в горах Санаага, и формирования там устойчивого потенциала при поддержке хуситских технологий. Такой сценарий означал бы, что давление, которое хуситы создают с побережья Йемена, будет дополнено второй асимметричной зоной угрозы на африканском побережье. Еще одним важным аспектом этого развития является возможность сотрудничества между хуситами и «Аш-Шабаб», несмотря на их идеологические различия. Между хуситами, имеющими зейдитско-шиитские корни, и суннитской «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой», не существует сильного идеологического единства. Фактором, делающим отношения возможными, скорее рассматриваются оружие, финансирование, логистические сети и взаимные оперативные интересы. Это показывает, что вооруженные негосударственные актеры в районе Красного моря могут выстраивать отношения друг с другом не столько на основе идеологических блоков, сколько через прагматичные сети возможностей. В заключение следует отметить, что сближение хуситов и аш-Шабаб на данном этапе еще не означает открытие нового непосредственного морского фронта в сфере безопасности Красного моря, однако указывает на возможные изменения характера асимметричных угроз в регионе, в особенности передачи между организациями технических знаний, технологий беспилотников и возможности по обслуживанию вооружений может увеличить не только оперативный потенциал аш-Шабаб внутри Сомали, но и в средней и долгосрочной перспективе ее потенциал угрозы в отношении Аденского залива. Поэтому в дальнейшем за этим вопросом следует следить не только через призму передачи оружия между двумя организациями, но и с учетом развивающихся логистических сетей на линии Йемен-Сомали, перемещения технического персонала, обмена технологиями и возможного формирования новых структур на севере Сомали. Для Тюркии это, в свою очередь, делает еще более важную адаптацию осуществляемого в Сомали сотрудничества в сфере безопасности и потенциала борьбы с терроризмом к угрозам нового поколения асимметричного характера. Таким образом, отношения между хуситами и аш-Шабаб пока не следует рассматривать как сформировавшийся альянс, способный трансформировать региональный баланс безопасности. Однако их следует оценивать как ранее предупреждающий сигнал, свидетельствующий о том, что пространство безопасности Красного моря и Африканского рога становится все более взаимосвязанными.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Туркии заявил, что Мекканское соглашение между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом призвано помочь странам исламского мира преодолеть общие вызовы. Турецкая оборонная промышленность сделала еще один шаг в развитии собственной системы противовоздушной обороны.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вину Радиосу.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Аммурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: Murat Dalgıç'tın atkarısındağı Sevdanın Tadı attı ırdı uğup çatasızlar.